0: Солонарь энд Абрамцова.
1: Ну а мы к вам вернулись для того, чтобы напомнить, что те, кто только-только к нам подключился, находятся вместе с нами на одной волне. 107.9 Кишинев или 101.5 в Бельцах. Самое время достать свои телефоны, залететь к нам в телеграм-канал «Радио Рекорд Молдова» и там оставить утреннее бодрое сообщение, рассказать, как у вас настроение, что у вас с утра случилось. Может, вы прямо сейчас собираете детей в школу и думаете о том, что вот-вот сейчас отвезу, всех развезу и наконец-то в тишине попью чашечку кофе. А может быть, вы как раз в этот момент только-только проснулись, включили Радио Рекорд для того, чтобы взбодриться, и прямо сейчас можете нам написать, что вам снилось этой ночью. А может быть, вы решите, что почему бы не поделиться каким-то важным событием из своей жизни, и прямо сейчас зайдете в телеграм-канал и расскажете, что, возможно, сегодня у вас день рождения, и мы вас с большим удовольствием из студии Радио Рекорд поздравим с этим событием.
2: Cred că ai văzut mesajul lui Gheorghe. Astăzi este ziua mea de naștere. Yuhu! Bună dimineața! Mulți ani trăiască! La mulți ani, Gheorghe! Și cei care sunt astăzi omagiați, 23 septembrie, să aveți o zi frumoasă, cu oameni dragi alături, cadouri minunate și emoții drăguțe. Fiți fericiți!
1: Și dacă tot ai zis despre data, da, e 23 septembrie, ce zodie este, Victor? E fecioară sau totuși e balanță deja?

0: Ну что, конец часа. Это значит, что самое время услышать гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Посмотрим, что на сегодняшний день советуют нам звезды. А вы слушайте внимательно и запоминайте. Поехали. Гороскоп. По традиции, конечно, овны вы первые. И сегодня, в эту среду, на волне продуктивности вместе с Радио Рекорд врываемся в такой бодрый утренний гороскоп. Овны, ваша мечта каким-то случайным образом сбудется, поэтому будьте готовы праздновать. Тельцы, риск сегодня не оправдан, да, и, в принципе, не нужен он вам, поэтому сегодня лучше не ввязываться в какие-то не совсем верные, точные, безопасные дела. Близнецы, дело, которое вы считали проигрышным, сегодня, наконец-то, даст результаты. Переходим далее. У нас раки. Многие причины для волнения вы придумали себе сами, поэтому, раки, вам нужно срочно расслабиться. Львы, вы получите поддержку от тех, кто раньше даже не считали своими друзьями. Сможете посмотреть на ситуацию с другой стороны и, в принципе, какой-то урок из этого всего вынести, потому что те, кто для вас что-то значил по итогу, окажутся не совсем настоящими друзьями. Девы, вы признаете, что все перемены к лучшему. Наступил период, для которого нужна будет адаптация, но позже вы поймете, что все было не зря. Весы, смело проявляйте инициативу и предлагайте руководству новые идеи. Сегодня вас могут услышать наконец-то, и даже ваши самые смелые идеи будут воспринимать всерьез. Скорпионы, физическая нагрузка в этот день принесет много пользы, поэтому вперед, заниматься спортом, пробежкой, йогой или хотя бы просто сходить на прогулку в обеденный перерыв. Стрельцы, все спорные вопросы постарайтесь решить до обеда. Да и, в принципе, до обеда можно спорить, а вот после обеда ню-ню, ни в коем случае. Козероги, справляйтесь самостоятельно со всеми трудностями, потому что после этого обязательно последует для вас похвала, которую вы так любите. Я не про десерт, да? Поэтому, козероги, работайте усердно, и все обязательно вам за это причтется. Водолеи, вас будут вовлекать в различные споры. Не подавайтесь, водолеи. Вы сегодня должны отстаивать свою позицию, ну и ни в коем случае не проявлять агрессию. В завершение у нас рыбы, чье обаяние сыграет на руку в важных переговорах сегодня. Рыбы, вы сегодня и вовсе, знаете, словно магнит, который будет притягивать все самое лучшее. И звезды вам рекомендуют в том числе все самое лучшее одеть на себя. Вы сегодня должны быть яркими, вы сегодня должны быть сочными. Вы должны просто, вот знаете, одним вашим внешним видом уже всех покорять. Поэтому сегодня одеваем все самое классное на себя и вперед покорять этот безумный мир. Это был гороскоп на рекорде для всех знаков зодиака. Не забывайте, что радость, что короткий гороскоп тебе нравится, такие, ну, я знаю.
1: Exact la momentul потривит, предзвичер foarte bune. Acolo la un semn зодиака нам интерес, să плече, să вină, să întoarcă.
0: Despre cine?
1: Nu știu, erai, spuneai, preobresti, приходи, ceva, acolo n-am înțeles. Adică intră, vină, pleacă. Da, în general, bun horoscopul. Like, share, subscribe. Urmăresc.
0: Ну все, отлично. Гороскоп одобрен. Это хороший знак. Надеюсь, он вам тоже понравился. Не забывайте, да, что эти советы не просто взяли, прослушали, посмеялись и пропустили мимо ушей, а, конечно, имплементируем все эти советы в свою жизнь для того, чтобы наша жизнь хоть чуточку настала лучше. А мы выдвигаемся к следующему часу. У нас ровно 8:00 в студии. Доброе утро.
2: Рекорд. Dance Radio.
1: Este ora 8 fix în acest moment. Vă uitați la ceas, vedeți, da, lucrează bine voi capri. Fix în fix au venit cu ora exactă. E ora ce conține plasarea de produs. Anunțăm că este alături de partenerul orei, echipa Max Auto. Să

0: Саванарь энд Абрамцова.
1: Да-да-да, игра, которую вы так ждете, в реаффирмации, начинается в эту секунду, в 8 часов 23 минуты, и мы будем ждать ваши звоночки по номеру 07860179. Дозвонитесь до нас, сыграйте с нами, продержитесь 2 минуты в эфире. Если у вас это получится, при этом вы не скажете запретные слова, это слово «да» и слово «нет», то вы попадете в наш большой финал. Правила в этой игре не меняются, меняются только номера телефонов, которые до нас дозваниваются, и, конечно, имена финалистов, которые попадают в большой финал. Хочется, конечно, чтобы вы пытались, да, чтобы вы дозванивались, чтобы вы попробовали свои силы. Я уверена, что есть многие, кто нас слушает ежедневно, думают, как же классно эти ребята играют в эту игру по реаффирмации, но так и не решаются дозвониться до нас, чтобы с нами поиграть.
2: Această oră conține plasare de produs Max Auto. Este

0: Шалонар and Абрамцова.
1: Simt că scorul meu va fi bătut.
2: Надеюсь на это, потому что, ну что за дела такие? Виктор сегодня первооткрыватель, сыграл сегодня первый. Я удивлена, но в то же время очень рада за эту историю. Но также жду, чтобы кто-то из вас дозвонился до нашей линии и сыграл вместе со мной. Тем более, что у меня заготовлены, конечно, слова от наших радиослушателей. И ждут своего череда, ждут того, чтобы вы сыграли и чтобы мы уже поставили хороший результат. Потому что если вы вспоминаете игру прошлой недели, там тоже были проблемы. Как-то не задалась она, маленькие результаты были. Поэтому я собираюсь на этой неделе все же свое взять, поставить хороший результат и сделать классную команду с кем-нибудь из вас.
1: Și probabil cel care va juca cu Iulia va fi și câștigătorul, dacă vor fi patru cuvinte. Cinci macarons, cinci plăcinte dulci, fie cu măr, vișine, dovleac, voi alegeți ce plăcintă dulce vă doriți, plus două croasane. Ora e cu plasarea de produs, de la 9 la 10, ascultați-ne pe noi, voi caperi, și câștigați împreună cu patiseria Grano M, pizza fierbinte, croasane cu ciocolată belgiană, plăcinte delicioase și multe alte dulciuri din producția propria patiseriei. Grano M, gust rural, autentic, natural, oferit de mine, e sloganul lor, iar premiul îl ridicați de pe șoseaua Balcani 7A.
2: Скажу честно, сложно работать в таких условиях, когда через каждое слово говорят о разных вкусняшках. У меня рот просто полон желания вкусить эти вкусняшки, но кому-то из вас они достанутся. Доброе утро.
1: Няца.
2: Может быть, вам.
3: Доброе утро.
2: Как вас зовут?
1: Телефон.
3: Dumitru, de la Ciocana.
2: Dumitru. Ага. Dumitru, cu cine joci?
3: Hai, Iulica, попробуем.
2: Давай попробуем. Я всегда готова, поэтому все слова у меня уже есть. И если ты готов, кричим.
3: Я один раз пробовал только. Результат так себе был.
2: Так. Как себе это сколько?
3: Может, в этот раз получится.
2: А так себе это сколько?
3: По-моему, два слова.
2: Ну смотри, нам очень важно поставить цель, да? Нам нужно минимум 4 слова на данный момент, чтобы выиграть, поэтому мы с тобой же целеустремленные люди, правильно, в этой жизни?
3: Да, я расслышал.
2: Цель 4 слова. Погнали?
3: Погнали.
2: Разноцветная на небе.
3: Куркубел.
2: Да. Да. Игиена. Алб. Ну, игиена, спума, мынь.
3: Сапун.
2: Есть мать парти мертем. Баутура. Транспарента. Рубинет.
3: Баутура апы?
2: Да, майде парте. Десен. Материал. Копак.
3: Десен пензе.
2: Мерте майде парте. Фрукт. Форма Молдовии.
3: Фрукт?
2: Форма Молдовии. Молдова.
3: Пламы.
2: А, да, ще. Кап-кап. Eu am reușit să zic asta.
1: Cum?
2: Cap-cap.
1: Cap-cap?
2: Da.
3: Cap-cap, picătură.
1: Cap-cap, picătură.
3: Da, nu?
2: Cap-cap. Ce ar fi asta? Cap-cap.
1: Mami de...
3: Eu știu că era un...
2: Nu am reușit să zic al treilea cuvânt.
1: Dar iată, din cap-cap, ce am putea noi înțelege, așa, din principiu?
2: Da, hai că vă dați seama. La un copil când zicea, uite, cap-cap... Asta ar însemna
1: vreau
2: ce?
1: Vreau la baie!
2: Nu!
1: Adu apa!
2: Nu! Hai!
1: Vreau la vazino!
2: Hai, Dumitru, ai copii!
3: Păi da, dar cap-cap.
1: Hai, Dumitru!
3: Nu, noi n-am folosit așa...
2: Ploaie, cap-cap!
1: Cap-cap!
3: Так я здесь что на русском, Юля.
1: Я
3: могу сказать, что я румын и капка, да? Кап-кап.
2: Что он румын и кап-кап? Кап-кап, кап-кап.
1: Я вам о экспликации, Dumitru. Deci, ții minte, în copilărie, doi când se loveau frunte în frunte, cap în cap, ziceau, o să ploaie afară.
3: Da.
1: Ții minte, așa era la noi la Tilenier, deci cap în cap.
2: Da. Serios, deci nu v-ați dat seama că cap-cap e despre ploaie, gen cap-cap, plouă afară, cap-cap.
3: Știi ce mă duce în eroare? Știu că este așa un magazin de santehnică, mă duce cap-cap.
2: Și tot acolo sunt niște picături desenate, deci până într-un final... Tot e cumva.
3: Am pus picătură, nu știu
2: ce. E bine, picătură, ploaie, e aproape, sunt de acord.
3: E aproape.
2: Dar nu putem.
3: Hai
2: să...
3: Hai punem jumătate de punct.
1: Dumitru, dar ori cu jumătate, ori fără, ești câștigător, 4 cuvinte contabilizate, te felicităm. Ai câștigat
3: ce,
1: premiul
3: da?
1: Din partea partenerului. Nu, ești câștigător, s-au jucat două runde deja.
3: Minunat.
2: Așa că, Dumitru, uite că dimineața de astăzi ți-a adus noroc. Și, cel puțin, papilele tale gustative vor fi fericite astăzi, te asigur.
1: O zi bună!
3: Minunat! Mulțumesc mult!
1: Pa, pa.
3: O zi frumoasă tuturor!
1: Da!
2: Așa!
1: Ha, că a fost
2: a
1: bine!
2: A fost bine!
1: Emoții!
2: Cap, cap! Așa e, da! Nu știu cum nu v-ați dat seama, e atât de simplu. Deci e ceva de genul mac-mac. Evident că n-ai să zici la mac-mac, ai să zici găină sau poate pene. Hai să zici rață, mac-mac, cap-cap e ploaie.
1: Da bun, Iulia, au strigat Audi Irina de jos. Dăm reclamă, reveni. Dance Radio.
4: Reclamă. Cauți ferestre pe WC? Atunci vino la Ecoferestre. Cele mai mici prețuri la ferestre și uși din PVC le găsești numai la Ecoferestre. Pentru mai multe detalii, accesați ecoferestre.md. Dacă ferestre, atunci numai Ecoferestre. Pe acasă când mai
5: trebuie. Семья и есть настоящая связь. Переходите всей семьей на Малцел Лума Фамилия. Чем больше семья, тем выгоднее общение. Для группы из 5 участников всего за 66 лей за номер у вас до 100 гигабайт интернета и безлимитные звонки по стране. Оформите переход в магазинах Молцел или на e-shop molcel.md.
6: Ești freelancer? Lucrezi de oriunde și ești propriul tău șef? Victoria Bank lansează pachetul dedicat freelancerilor. O soluție bancară creată special pentru modul tău de lucru. Deschideți contul Freelancer Plus până la 31 decembrie și ai 12 luni de condiții preferențiale. Simplu, transparent, creat pentru independența ta. Victoria Bank. Banking care ține pasul cu tine.
7: Mașina ta poate mai mult. Descoperă-i adevăratul potențial cu SST Chip Tuning Company. Creșterea la putere Stage 1, Stage 2 softuri individuale și optimizări profesionale. Mai multe putere, mai multă performanță. SST Chip Tuning, strada Doina 189/2, Chișinău, 060 70 50 50.
8: Nu ai toată suma pentru un iPhone nou? Alege seria iPhone 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin Paydin îți reduci rata lunară doar pe allo.md.
9: Этой осенью веселись, радуйся и отправляйся в захватывающее приключение с компанией друзей Ice Age. Это эпохальная коллекция. Собери их всех прямо сейчас в Kaufland.
10: Cauți închiderea perfectă pentru acoperișul tău? Bravo Profil aduce inovația pe piață. Descoperă noul capac de coamă modular, design modern cu linii drepte, etanșare perfectă și montaj simplu, fără improvizații. Pentru stilul tradițional îți punem la dispoziție și modelul clasic. Clasic semicircular. Treci la nivelul următor. Bravo Profil. Acoperișul tău protejat fără cusur.
11: Mașina dorită poate fi a ta. Acum, fără gaj și fără prima rată. Aplică direct la partenerii Moldincon Bank. Acum e rândul tău. Moldincon Bank. Urcă la volanul mașinii dorite.
12: Нужно срочно продать автомобиль? Интерауто выкупит ваш автомобиль быстро, по цене до 20% ниже рыночной стоимости. Без долгих объявлений, встреч и ожидания покупателя. Interauto.md. Срочный выкуп на понятных условиях.
13: Record Dance Radio. Реклама на рекорде. 0 764 4 179.

0: Cristina ne lasă mesaj. Tatiana zice, neață recordul, zic cât mai reușite, sunteți cei mai top. Tatiana, îți mulțumim mult. Deci sunt ultimele mesaje pe care, iată, le-am deschis acum în aplicația noastră, în accountul Radio Record Moldova. Bună, dragilor, din Germania, Leipzig, salutare, de la Stella e mesajul ăsta. Mai sus, Svetlana ne salută. Zimo, așa e un nickname mai deosebit.
1: Ну и стоит упомянуть еще тех людей, которые поучаствовали в челлендже, который ты запустил буквально на последних 30 минутах нашего эфира, да, по поводу бороды, всех увидели, всех лайкнули, молодцы те, кто поучаствовал, хорошо, что у нас так много мужчин, которые любят бороду, да, любят отращивать, потому что это тоже труд, отрастить бороду, вот кто-то сказал, да, растет себе и растет. Но я знаю, что есть мужчины, которые любят и поухаживать за ней, и красиво подстричь, и маслицем ее, ну, так, как бы поухаживать за ней. Это тоже немаловажно.
0: Я так умам un pic așa, bărbița un pic mai mare, am două zile, soția zice...
1: E timpul.
0: Trebuie să faci curățenie ograde. Cam așa zice. Cu toate că eu mi-aș dori să am așa o barbă îngrijită, dar să fie nițel cam de asta. Nu la mine sunt insulele Feroe, în partea cealaltă sunt insulele Canare. Adică...
1: Я знаю, что для того, чтобы борода росла, нужно, ну, не из личного опыта, конечно, говорю это так, понаслышке, то, что нужно ее оставлять, чтобы она росла. Вот такая, какая она
0: dar...
1: есть. И только потом состригать.
0: Dacă barba vrei să crească mare, trebuie să o bărbierești des.
1: Да, но сначала нужно немножко как бы оставить, чтобы она отросла потом.
0: Așa zici?
1: Да. Да, потому что мне...
0: De acum încolo se schimbă viața la mine.
1: Ну, я знаю, что так. Я знаю, что нужно отращивать, потом состригать. Отращивать. И таким образом станет грубее и больше сам волос, и поэтому как бы вот, ну, я не знаю, если это правда, у меня бороды нет, поэтому ничего из личного опыта сказать не могу, но только понаслышке.
0: Ei bine, eu vreau să lansez așa o mică provocare. Noi vom pleca din studio, dar voi în comentarii puteți să continuați această temă. De ce la unii bărbați sau unii bărbați chelesc pe cap, dar au barba deasă?
1: Ну, здесь уже, мне кажется, генетика.
0: Pentru voi lansată. Vă mulțumim frumos pentru dimineața de miercuri. Voi caperii până mâine vă strigă.
1: Ciao!

0: EX5 EMI Super Plug-in Гибрид теперь доступен с батареей 29,8 кВт-часов. Гарантия 6 лет или 150 тысяч километров. Спеццена на автомобиле с батареей 18,4 кВт-часов. 22 880 долларов. Geely EX5 EMI Super Plug-in Гибрид. Geely.md.
1: La voi ajungem și mai repede. Internet fibră Mold Telecom cu viteză de până la 42 gigabits pe secundă și acoperire Wi-Fi garantată în toată casa. Nu-ți vine să crezi? Testează! Timp de o lună e gratuit! Alege noile abonamente de internet și TV acasă pe moldtelecom.md sau sună la 022 500 500. Mold Telecom. Operatorul moldovenilor.
2: С Grand Hall and Baby Hall все, что ты любишь, становится ближе. Твои любимые бренды здесь. Nike, Adidas, OG, Neotempo, Papuki, Tuka, Barbaris. Все дороги ведут в Grand Hall and Baby Hall.
3: Иногда все идет не по плану. Но есть один секрет. Sebo.md. Разблокируй свой следующий уровень с Sebo. Кредит до 400 тысяч леев до 60 месяцев без залога. Дополнительные доходы учитываются. Себо.
4: Когда нужно много интернета и звонков за меньшую цену, выбор очевиден. Этой осенью переходи на абонемент Moldcell Lumo. У тебя 120 гигабайт и безлимитные национальные звонки по промо-цене всего 120 лей. Подключайся сейчас или переходи со своим номером от другого оператора в любом магазине Moldcell или оформи онлайн на eshop.moldcell.md.
5: Bugetul nu-ți permite un Xiaomi nou? Alege seria Xiaomi 17 cu credit 0% pe 18 luni. Iar prin trade-in îți reduci rata lunară doar pe alo.md.
6: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
7: Record Dance Radio. Реклама на рекорде 0 764 4 107 9.

изначально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто

0: Welcome.
1: Идентификация пользователя.
0: Success.
1: Загрузка актуальной электронной музыки.
0: Started.
1: Проверка лайнапа.
0: Done.
1: Главное электронное шоу страны.
2: Record Club.
0: Let's begin.
3: Прямо сейчас.
4: Диджей Райский.

0: Танцевальное радио Молдовы представляет Диджей Райский. Record Club. Вы находитесь на территории Record Club.
1: Welcome.
0: Идентификация пользователя.
1: Success.
0: Загрузка актуальной электронной музыки.
1: Started.
0: Проверка лайнапа.
1: Done.
0: Главное электронное шоу страны. Record Club.
1: Let's begin.
0: Прямо сейчас.